0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, до врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.

Спасибо реп-центру за это. Кстати, я тебе не говорил, что я опять женился, но я так женился, что скоро развожусь. У моей второй жены была определенная миссия вынести мне мозг так, что больше не...

человек, два икса. Ты же знаешь, ба, я не умею быть хорошим. Я твой Алёша, но без тебя так сложно. Прости меня, пожалуйста, что долго не писал. Ты мой родимый человек на небесах.

Вот это да! Я не могу в это поверить. Неужели все происходит сейчас и на самом деле? Секунду назад она хлопнула дверью, и я наконец спокойно

0: продолжает путь.
1: Походу хватит Лёхе столько хапати, расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать, легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово, на двоих под эхи. Трёха бэха и Илюхи пятихат сверху, эхо, проехали. В боях без доспеха похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха, земля пухом, и храним в сердцах тех,

сынок Рота пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости. Спасибо.

0: чувствовали со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приедешь, и начнется вот эта история.
1: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
2: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепило

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

свободу у меня отняли давно. И не больше всего хочу вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

лагерях ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: Classic goof.
1: Like that.